boogie boogie boogie boogie spory со мной. Я сам убогий боги боги боги боги спори со мной. Я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се дила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се